0: City Radio St. Wendel.
1: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд вы дотянете. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные